0: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
1: Если вам кажется, что по утрам кого-то не хватает...

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминает.

0: Энергия бар жерде, көңілгей бар. Energy FM.
1: Если вам кажется, что по утрам кого-то не хватает,

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.
2: Жас. Сонды остыр. Энерджи.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: Energy FM diye jarnama.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны – рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая международная

0: 18.00 по адресу Достык 85А, Каспиан Юниверсити. Новое определение образования.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

артист музыкального и драматического театра. Для тех, кто мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Caspian University. Лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и

0: Energy FM de Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и

0: Energy FM diye жарнама.
1: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны – рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая

Ocean University. Новое определение образования. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

артист музыкального и драматического театра. Для тех, кто мечтает о большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой

0: сейчас дискотека.
1: Поставьте ноги на ширину плеч.
2: Диджей Игрун. Диджей Игрун представляет Супер Памп Шоу. Супер Памп Шоу.
3: Только лучшая танцевальная музыка. Супер Памп
2: Шоу. Сделай громче.
4: Get ready to pump.
5: Привет всем слушателям Energy FM. В эфире Супер Памп Шоу и я, диджей Игрун. В ближайшие 60 минут для вас звучит только отборный танцевальный контент. Делаем громче и поехали. Это

Все на сегодня. Час пролетел на одном дыхании. С вами был диджей Игрун в проекте Super Pump Show на Energy FM. Трек-лист и запись эфира вы найдете в Instagram на странице Super Pump Show. Желаю всем хорошего настроения. До следующего четверга.